0: Ладно, Михаил.
1: Yeah.
0: Хорда октовет.
1: А,
0: Пикров. Хо, бодиш шехали шегишалет, мунгу.
2: Амо мишу мешеге убнери.

0: ваші ялок знов із гребли. Раз їх знував, смість нашов сховоц, а таски садав, смачих знемлі. Рак нас, доброго живих мінус, з хвахом каплих сна дам'ян. Хом каун поривав із рчеу з цалі, на улиц бучк са з хом шиум туалі. Хом шеазія, егутес, хмеби, місі елчеби да саце цепи. Калієби да гомбешоєби, місі цуцхалі органоєби. Хом амотибра, кавдезем, цнебани, хом чайбара, ахсаребани. Рак нас, рого пашек махмянус, місма шулеб марувагі янус. Місі гагати, аруйса саркаус. Дапади емепс, цераса царгаус. Хорблис ханебзе, хазаус да каргаус. Шеміцнобено.
1: Საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

самотех ел мавшалия сугава, гагвертули газавхули гария. Зешес цазе арасодес чава, момакодависа